Тот день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

Я белая, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста.

Прямо сейчас еще больше хитов. Радио Музыка. Включай 106.4 FM. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: слушаешь Радио Музыка 106.4 FM.
1: Feel that channel. Yeah, yeah. Chandra Paul. So me go so then.